утлу аввэ чатнгига олэйке хо олан галин чэгэн домдорай орахшан ан утлуд гарэд очива уттавэ нарин доттура уртэгэхчи сурсалдэжи Вэлэгэн барэсэн чадан

Нягте вейлин ванчин виду сет пуктором болвала. Хашам болвача. Пыбарчыксы имчин вейлад үргүжірүг. Йосгэж бэни. Хүгтігін вид хаж бэгад болвала. Үргүрттін